0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Уяндың ма? Дейді, қошыл үртәңгі шейгі. 91.5 FM.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Их ты вар! Их ты вар!
3: Их ты вар! Булгар радиосы тәқдиміте!
4: Уникенше сентябрь, Татнефть аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр жыршылар!
5: Дәртлі жырлар!
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
4: Килігіз!
5: Татнефть аренаның бұзын
3: біргәләп әрдік!
6: Билетлар Татнефть арена бұз сарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена бұз сарай. Қазан әрді 600 орамы 42-й. Огрэн 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ешеклеу 6+.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
1: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
2: 2026 год.
3: Ипиге ялган май тәмінде, әне қолларының маза, яратуғы ісі, яңа сауған сөт ісі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы ешірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында, тәмлетті. Балашақ тәме. Сатунықтыларына сұрағыз.
4: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үрт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
6: Березка питомнига сезон ищен тюрлі хава шартларына шыдам хамнықлы 70 мүнгілі бағаш куағысын тілер әзірләді. Климат шартларына туры кетіріп үстірілген, сирияғы жүре тұрған популяр жилляк жемеш хам декоратив хава шыусын тілері, газон, купиолық шешеклерін 1 мүнгілі артық түрі хам сорты тәқдім етілі. Кетіріп хам отыртып табир әбіз. Үсін тілеріні дүрістер белі оланларын олатабыз. Березка питомнига. Білішмә үшін телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
7: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани.

0: 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
1: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32, код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
2: Орщада урнашкан, царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы, сизнин бейрамны, куңилле хэм истелекли итеп оздыру урыны. Козаннан бары тек 50 шакрым ираклыкта. Табигат кушагында урнашкан бизнинг залларда, шахар шоушуын орта калдырып, тыныш хэм рахат ял итегіз. Арская усадьба. Кунакларын хырмат ите, хэм сизнин уңайлыг ишин барлык кишин куя. 8-917-286-16-16.
3: Койнар хит проектының иғанашысы Лотос Мет наркология өзәге жауаплығы шекленген жәмғиеті.
4: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін хызмет хақын ішіп бітірді.
5: Әменеке қазір, ішмей.
6: Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләден.
7: Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мет наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
8: Искер ебандысы бұл өйтімал. Олдан па библиян кенешке шу керек.
9: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.
10: Ильсур Шәрипжанов.

0: Болтаж. 105 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Құрбан бейрәміне әзір ме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдемеде. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын айтып 10% ташлама алығыз.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
4: Их ты бар!
5: Их ты бар!
6: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: Уникенче сентябрь. Татнефть-аренада.
8: Булгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
11: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
12: Килегез!
13: Татнефть аренаның бозын
14: бергәләп әрәтик.
15: Билетлар кассир.ру сайтында.
16: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 21 бренч ир. Украин 118-784-71-89-580.
17: 2026 ел. Ящик Лео Отоплюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Hurmatli dostum, tizdan Qurban bayrami. Asin azar tugulmala, birshilma. Zakat xayriya fondinda soriqlarni sholib da bo'lib tabiralar. Hatto muhtojlarga taratuv da uyushtirilar. Sholtiratib yozilarg'ina kerak. Oshiq, soriqlar soni shikli. Bilishmalar uchun telefon 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Курше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттиң ме?
3: Минди тагын.
2: Мишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
3: Менә эш масам уңайлы.
2: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак ауылы, Комсомол урамы 1, 240-37-40, шәһәр коды 843.
4: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
5: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
6: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
7: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
9: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта.
10: 18+. Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Ихтибар!
3: Ихтибар!
4: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп тик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 1 1 1 Украин 2018
7: ел. Яшикләү 6 плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Тоқай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торған бір йыллық тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
1: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313. 260-313.
2: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 10 10. Подробности на bakirova.com.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
7: Национальные проекты России.
8: 0+. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: время весенних путешествий вместе с АЗС «Тариф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте tarifazs.ru. 18+.
1: 2026 год.
2: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
3: Құрбан бейрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдімеде. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
5: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить «Ихлас». «Ихлас» – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
8: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
9: Булгар радиосы фест.
8: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез!
9: Татнефть-аренаның бозын
10: бергәләп әрәтик.
11: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае Казан РТ 6 районы 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция.

0: соба инкубаторы пішкен бұдай ошабыскен 30 күннік Рос 308 тұқымлы итшебелері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
1: Құрбан бейрамы яқынлаша. Сорықларға һәм сыйырының жидеден бірілішлеріне заказлар қобыл етебіз. Шариғат қонымлары бойынша шолып, ішкертіп тә беребіз. Телефон 8-917-935-2079. 8-917-935-2079.
2: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ішіттің мі?
3: Менде тағын.
2: Мешлерін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп тә қоялар.
3: Міне іш масам оңайлы.
2: Тимірпеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1-240-37-40. Шахар кода 843.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-30. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
5: Эх ты бар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
7: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
8: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сизнин бейремне кунгилли хэм истелікли итіп оздырурыны. Козаннан бары тек 50 шақырым ирақлықта. Табиғат кушағында урнашкан бізнің залларда шәхер шоушуын орта қолдырып, тыныш хэм рәхет яу итігіз. Арская усадьба. Кунакларын хырмәт ите, хэм сизнин унайлығы шын барлық кышын куя. 8-917-286-16-16.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Курбанга 40-лар текелер сотла. Укып, шалып, ишкертіп тэ беребіз. Адрес. Балташ районы Нурма Олы, Мәжит Гафури, урамы 22-й йорт. Телефон 8-987-424-55-31.

0: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Бешеные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Асин әзер түгілмәлі, біршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып да, бөліп те берелер. Хатта мұхтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
3: 2026 год.
4: Не Казан ортында бардыр бир шәһәр, Орша диләр. Мәҗлесләр өчен Тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150-120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итагатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
5: Шопинг в большом городе.

0: Ты как, Гулливер? Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Койдан бута ушкиля. Селят джеги смену аргадеше. Береда болагызны шанышлы дуслар, кызыклышы оралар, йоңа билимнер кете. Тулырак селят нуктай биз сайтында, әм социаль челтерлерді, джейне селят тэ уткер. КБУ Экцеселят, УКМ, Гизавиши, 96,
2: 06, 06, 06, 06. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23.
3: www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
5: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
6: Абитуриент Ларихты Варна, Россия Ислам Института, Икеменда Игорь Маутенчи, Икеменда Игорь Мечеденчи, Укойлана, Теология, Лингвистика, Журналистика, Юнайлиш Лярыбу, Инча, Студент Ларка Блыйте. Позандага телефон, Икиезиллевер, Нольбер, Иллевиш, Икиезиллевер, Нольбер, Иллевиш.
7: Курбан бейрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы, чиста, дөрес шартларда үскән, роман токымлы яхшы сарыплар тәкъдим итә. Шолтыратыгыз 8-96-00-51-27-13, 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп, 10% ташлама алыгыз.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Илшат Сафин.

0: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Тоқай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торған бір еллық тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
2: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
3: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарыплар тәрдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
4: Бақша қозыдым, беренге ұтыттым, терезелеріні қолыстырасы қолды. Әкімге мәрежеға дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп құйып дейді?
5: Әлбәттә, Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сіздің үшін Опас қам Қойбыш районарында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
6: Құрметлі дин кардашларым, Құрбан ғайыты яқынлашып келер.

0: Койбыш 106.1 FM. Булгар радиосында реклама. МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
1: Что политологи и эксперты называют рукопожатием с исламским миром? Почему татарстанцев в гостях встречают не просто по-дружески, а как близких родственников? Все эти вопросы телеведущая Дина Газалиева задала Раису Татарстана. Рустам Миниханов стал гостем московской студии ТНВ. О результатах работы группы стратегического видения России «Исламский мир», которая отмечает 20 лет с момента основания, и реальных проектах по сотрудничеству с дружественными странами в новом специальном выпуске программы «Татарстан. Туда и открытый миру» с Диной Газалиевой. 25 мая в 22:10 и 30 мая в 19:00 на ТНВ. Не пропустите премьеру.
2: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 5095.
3: Жи Шаймурзина, дус туғаннар орасы. Жыршы екен Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы еласыз.

0: 75 телефоны нашел тратагас. Сайт sanchi.rf.
1: Сауловшы расы был ционал медицинский регион тусу был ихтимал. Олдан тоби бленки не шляшу кирек. Ершиклевы уника плюс.

0: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
1: Хурматлы дустым, тизден Курбан байрамы. Асин әзер түгілмәлі, боршылма. Зәкәт хайрия фондында сарықларны шалып та, бүліп тә бирәләр. Хәтта мұхтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикле. Білішмәләр үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
3: Бекер шифаханасы. Бу гади гына ял түгел, бу организмның яңа көч туплауы. Бары тик июнь айында, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда, өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23. Толырак www.bakirova.com. Акция 2026 yılın 1-ci июнінен 30-на қадар ғамәлдә. Искәри онтысы бұл ихтимал олдан Тоби Бленд кинешешу керек.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие. Азия фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
5: Бақша қазадым, беренге ұтыттым. Терезелерні қолыстырасы қолды. Кімге мәрежеғат дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп пұйып дейді?
6: Әлбетті Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сіздің үшін Опас қам Қайбыш районарында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
7: Алло.
8: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
7: Так.
8: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
7: Что?
8: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
9: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Это Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о народном фольклорном ансамбле «Каравон» из села Никольское Лаишевского района Татарстана. История ансамбля «Каравон» начинается с 1988 года. Жители села Никольское Лаишевского района Татарстана собрались на посиделки в клубе. За чашкой чая стали вспоминать давно забытые песни, многие из которых звучат на особый лад и несут в себе самобытный уникальный колорит и мелодику. В итоге приняли решение возобновить играть «Каравон» и решили сделать это в Троицу. В этот день в Никольское приезжают выходцы из села из разных уголков страны, чтобы почтить память родных и близких. По словам руководителя ансамбля «Каравон» Ирины Комиссаровой, сначала в коллектив входило 22 человека.
2: У нас организаторами были Чита Трусовых, семья Трусовых, Светлана Алексеевна, Сергей Алексеевич и режиссер Осетрина Зефрида Себгатовна. Это было очень тяжело собрать бабушек именно в таких большое количество. Они все уже пенсионерки. Они ходили по домам, упрашивали, созывали их. Первый день, конечно, собралось очень много, а потом отсеялись и остались те, кто именно вспомнил вот эти старинные песни, свадебные частушки, «Каравон», и им понравилось. И вот образовался такой вот у нас небольшой ансамбль. Была 21 бабушка и один дедушка, Александр Спирягин, да.
1: Участники ансамбля по крупицам восстановили местный аутентичный фольклор. Основу их наследия составляют три старинные каравонные песни.

0: песни «Как по море синему», «Придалу до лочки» и «Как по речке». По традиции их исполняют в строго определенном порядке. Народный фольклорный ансамбль «Каравон» – активный участник районных, республиканских, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. В исполнении ансамбля звучат лирические плясовые песни, веселые частушки, обряды именно села Никольское. По словам Ирины Комиссаровой, благодаря активной и успешной творческой деятельности в 1991 году ансамблю «Каравон» было присвоено звание «Народный».
1: Когда первый раз бабушки, вот 22 человека, это объявили по Никольскому, что будет у нас играть «Каравон», вот именно, вот хоровод это у нас говорится, да? И вот эти бабушки у нас вышли вот эти, в этих со старинных сарафанах, в барках только у старинных тоже, да? Они сделали вот этот круг. Люди, молодежь, они не могли понять. Это, знаете, такие песни, когда их поешь, слушаешь, да, это как будто связь с прошлым. Действительно, такая аура образуется внутри круга, да? Раньше же даже в древнерусских лечили, вставали людей больных, ложили в круг, да, и лечили их.
0: «Поначалу мы не понимали суть песен, которые поем», говорит руководитель ансамбля «Каравон» Ирина Комиссарова.
1: Первый год, да, собрались, пришло только наше население, и то понравилось, потому что молодежь вообще не слыхала такие песни, потому что сейчас поют более современные, уже даже когда мы были молодые, мы эти песни не слыхали. И даже, вот я уже работаю в клубе, так, 17 лет, 14 лет, еще 3 года раньше работала, как раз когда бабушки был первый состав этих, и мы эти песни не понимали, потому что мы были молодые, а все песни, они у нас медленные, протяжные, такие три основных песни круговых и хоровых. И мы не понимали суть. Они, оказывается, все, знаете, как о судьбе рассказывают, все про любовь, все вот эти, да? И вот только когда мы подросли, мы пришли в свое тоже сознание, в возрасте, мы стали понимать эти песни. И поэтому, когда мы сейчас учим маленьких детей, они смеются, они не понимают их, потому что пока они не придут в свой возраст, мы поэтому их учим легкие, свадебные, веселые частушки, песни, а уж такие вот хоровонные, тяжелые, задумчивые, такие душевные песни, это уже со старшим поколением учим.
0: По словам главы Лаишевского района Ильдуса Зарипова, сегодня ансамбль является сердцем праздника «Каравон», сердцем русской души. Собрать по крупинкам главные достояния наших предков, бережно сохранить и передать подрастающему поколению – это мощное вложение в духовное развитие человека. Ведь «Каравон» – это не просто песни-хороводы, это созидательная энергия, любовь, преемственность поколения, отметил Ильдус Зарипов. Ансамбль «Каравон» — это символ дружбы, сплоченности и единства. Коллектив стал объединяющим звеном в сохранении народных традиций. Он смог не только сохранить культуру бабушек и дедушек, но и объединить вокруг себя сотни творческих коллективов со всей России. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. До новых встреч! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
2: Купили для Татарстан. Многоликий Татарстан.

0: организмны гомум сауықтыру барлық ішкі процессларны тигізлеу. Бір ағзаны дуалағанда икеншісіне зиян кейтермау мүхим, шынки кеші сәлеметлігі бір бітін. Лекарь желудка комплексы да нәқшуші принцип қан негізленген. Ол толысынша табиғи өсімліклерден тұра хам кері тәсір етмей. Ашқазан ауырларына ешқына ауырлық, кескін ауырту хам яндыру көбік белгілер қас. Бұл халден сізге бұрынғы Қытай медицинасы тәжірбесіне таянып ішленген лекарь желудка ярдәм ете ала. Лекарь желудка білен бірге өзігізге яшау емін, тұрмыш тәмін кері қайтарығыз. Әйтерге керек, лекарь желудка бары тек фармлен дәріханаларында ғана сатыла. Толырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт лекарьжелудка.рф. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғынатысы болуы ықтимал. Олдан таби білен кенәшләш ұсырала. Еш шеклеуі 12+.
1: Кукмара, 107.9 FM. Радиосында реклама.
2: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
1: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны. 570-50-95.
2: Ойгүл Закиржанова.

0: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0 плюс.
1: Ихтибар!
2: Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
4: Уникенче сентябрь. Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар.
5: Дәртле җырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын.
3: Бергәләп эретик.
6: Билетлар kasir.ru сайтында.
7: КОО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Казан, Таз, Грамм и Бранчир. ОКРН 18-784-71-89-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2
8: тусам биш.
9: Гүзәл Салаватова. Бүген жыр шы икән. Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: китергә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
1: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкцияләр, беседка һәм верандаларны пыялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-96-90-91.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефона 570 50 95.
5: Замиря Рәҗәпова.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндіри лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
4: А достар, қазір башқалабыз Қазанда 14 градус жылы көрсетті. Көпшілік районларда яңғыр, магнитқары 2 балл, ертегі 13-15 градус бересі. Жылылық Лояшта балық бістесінде шестеді, сұлақ ойырым районларда ешінлі яңғыр көрсетті. Шулайық опаста болады тәтіште 16 градус жылы. Достар, енді мен Найля сау болашам, ертегі қадар олда дейл бәр білен бірге боласыз.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Friend Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Friend Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
6: Абитуриентлар игътибарына. Россия Ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
7: В магазинах Август Рашт летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тугая 2, ТД Муравейник. Акция действует бессрочно.
8: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
9: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
10: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
11: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
12: Игътибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-90-91.
13: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс «Бакирова» работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8

0: Вот эти кровки барбатыш, провалары у барбатыш, практика барбатыш. Кубесы пит байкларала, квадроциклара, лабит. Юларда ярыч не салмаган, аларма специальный спортивный площадку, ларда на ярыч не ясла. Кайберлер айтэлэр, уманларда, кырларда ярыгэ, анда да безопасны тигэр. Казганшуа паршыма, бигэнгэ примерник. Яши Люзян Шехарей районда, яши егет, квадроцикл планы, планы, казганшуа паршыма фадбол.
1: Блесызмы, Шехарь был

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Болгар Радиосында музыкаль премьера.
2: Ойдар Шакиров, Сынгы Кыңгырау, Ойдар Шакиров кие, Хайдар Ахмедшин сүзләре.

0: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
4: Не Казан ортында бардыр бир шәһәр, орша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал. Телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших

0: Минзәлә 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784.

0: Әлігі жер біздің долқынларыбыз оша ислам құрметіне яңғырады. Ұлыбыз ислам сені туған күрің бірен құтлап, ең езгі, яқты, мотор тілеклері бізіні елдейбіз. Ешлігің, сафлығың сарқып тұрған тәуге юбилейің білен. Ихластан тәбірі кетебіз, сәлеметлік тілейбіз. Ғымыр үйілің мотор болсын, яқынларыңның көңіл жыласын тұйып, ұзын-ұзақ ешеуіңні, барлық қиялларың тұрмышқа ашуын тілейбіз. Сені бар тек бәхітнің сұрысын ғына насып етсін Аллах тағалә. Біз сені бик яратабыз. Әтиең, әниең, абыйың Марат, інің Камил дейілген. Шушы мотор тілеклерге әлбәтте енді Болғар радиосы да қошыла, әлігі құтлауына да біз bulgarradio.com сайты аша алған едік. Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, құтлауларыңыз бар екен, сайт аша қабыл етіп аламыз.
1: Мүслим, Юз FM. Болғар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашева 97.
1: XL Outlet.
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001. 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
6: Что политологи и эксперты называют рукопожатием с исламским миром? Почему татарстанцев в гостях встречают не просто по-дружески, а как близких родственников? Все эти вопросы телеведущая Дина Газалиева задала Раису Татарстана. Рустам Миниханов стал гостем московской студии ТНВ. О результатах работы группы стратегического видения России «Исламский мир», которая отмечает 20 лет с момента основания, и реальных проектах по сотрудничеству с дружественными странами в новом специальном выпуске программы «Татарстан. Туда и открытый миру» с Диной Газалиевой. 25 мая в 22:10 и 30 мая в 19:00 на ТНВ. Не пропустите премьеру!
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
8: Илгиз Мөхәтдинов.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 3.